rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Слушай его каждый день, детка.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы. Просто некуда деться. И спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: как горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай. За все про все полтораста, остальное на чай. Вы не будете чуть.

Ребята по прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок, чайные ложки в стакане. Под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

музыка важнее всего. Радио Рокс. Над Рижским заливом 5 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

Это радио, детка. Радио Рокс. I could stay awake just to hear.

Ведь мы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

поезд идет, бутыль опустела и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть, колеса прогнали сон. Один говорил, наша жизнь это поезд, другой говорил, перрон. Один утверждал, на пути нашем чисто, другой возражал, не дожил. Один говорил...

начал, не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал, куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать,

0: Реклама.
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирнека-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

если слушать, то Радио Рокс. Над Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева», «Лонжин Тесот Цертина», хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на «Тербатас 9», в торговом центре «Акрополе Альфа», в интернет-магазине «Женева ЛВ» и в самом новом магазине в торговом центре «Рига Плаза», который откроется в конце мая.
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта», Рига, улица Эрнеста Бирзника-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
2: Visi bērni! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar Paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
0: Радио «Рокс».

0: Reklāma.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam. Cāļa pusstilbi garšvielās. Rīgas miesnieks 800 gramu 1,99 €. Jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Sulām un sīrupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Вибрация при торможении после замены дисков – ситуация, которая встречается довольно часто. При этом сами тормоза могут быть полностью новыми. Причина в том, что проблема не всегда в дисках или колодках. Важно, на какую поверхность устанавливается диск. Если на ступице есть неровности или загрязнения, диск становится с небольшим перекосом. В этом случае при торможении появляется биение. Дополнительный эффект усиливается, если в подвеске есть износ. Поэтому даже новые тормоза не гарантируют отсутствие вибрации, если не учтено состояние остальных элементов. Теперь о другой ситуации, связанной уже с работой двигателя. После замены свечей двигатель должен работать стабильнее, но встречаются случаи, когда происходит обратное. Здесь важно учитывать соответствие деталей. Свечи могут отличаться по характеристикам, по тепловому диапазону и по зазору. Даже небольшие отклонения влияют на процесс сгорания топлива. Кроме этого, увеличивается нагрузка на катушки зажигания. Если они уже изношены, новые свечи не улучшают работу, а наоборот выявляют слабые места. В результате двигатель может работать неровно, несмотря на замену. Теперь еще один пример, где влияние оказывает уже внешняя среда. Изменение работы двигателя после дождя также не является случайностью. Влага влияет на электрические соединения. Провода и элементы системы зажигания становятся чувствительными к внешней среде. Даже незначительное попадание влаги может ухудшить контакт. Из-за этого появляются перебои в работе двигателя, снижается мощность или возникают пропуски зажигания. В таких случаях проверяется состояние проводки, герметичность разъемов и защита элементов от влаги. Итог здесь один. Даже простые, на первый взгляд, изменения в работе автомобиля связаны не с одной деталью, а с состоянием всей системы в целом. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс. Реклама.
2: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
3: Женева! Большие города.
4: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
5: Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Давай и показывай.

0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату. На свой необычный манер он по жизни шагал.

бренно

Посмотрите, вот он, без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал.

0: Реклама.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
3: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность.

0: пропустить. Билеты на oxymiron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
3: Wow!
2: No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 eiro kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 eiro. Maxima.
4: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зентерии. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
5: Радио Рокс. Твое настоящее.
6: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привез.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю в Англии, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: мысли вслух. Александр Красовицкий, группа Animal Jazz.
1: Когда со мной происходит какая-то реальная катастрофа, не просто какая-то мелочь жизненная, а вот что-то такое мощное, травма или смерть близкого человека, или разрыв отношений болезненный, во мне включаются предохранители. Вот у меня примерно так же происходит, когда происходит какая-то катастрофическая ситуация, как будто вокруг все замедляется, и я успеваю все обдумать на несколько шагов вперед и, как бы, соответственно, успеваю предохраниться от полной катастрофы.
0: Сказано на Радио Рокс. Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Reklāma.
1: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
2: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
6: Если слушать, то Radio Rocks.

повезет в любви. А 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. А ваше благородие, госпожа разлука, а

0: мысли вслух. Эдмунд Шклярский, Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Первая вещь в нашем райдере, самая главная.
2: 220 вольт.
1: Нет 220 вольт. Строить электростанцию.
2: Теперь у нас появились влажные салфетки. Закон времени диктует. Ну, а так ничего особенного.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Латвия.

восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не прозу.

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
1: Это вообще нужно измерять?
0: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
2: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
3: Фон Версала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке на

0: пропустить. Билеты на oxymeron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
4: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: мысли вслух. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
1: Да, я вообще с удовольствием пишу для кино или для мультфильмов. Мне очень интересно работать на заказ именно. Я всегда это любил. Для меня это всегда что-то необычное. То, что я никогда не написал бы просто так. Предлагают какую-то тему, с которой нужно справиться.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама. Рокс!

0: Реклама.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
2: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Рестораны Вайрок Соулс и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Билиши Сервис.
10: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Вибрация при торможении после замены дисков – ситуация, которая встречается довольно часто. При этом сами тормоза могут быть полностью новыми. Причина в том, что проблема не всегда в дисках или колодках. Важно, на какую поверхность устанавливается диск. Если на ступице есть неровности или загрязнения, диск становится с небольшим перекосом. В этом случае при торможении появляется биение. Дополнительный эффект усиливается, если в подвеске есть износ. Поэтому даже новые тормоза не гарантируют отсутствие вибрации, если не учтено состояние остальных элементов. Теперь о другой ситуации, связанной уже с работой двигателя. После замены свечей двигатель должен работать стабильнее, но встречаются случаи, когда происходит обратное. Здесь важно учитывать соответствие деталей. Свечи могут отличаться по характеристикам, по тепловому диапазону и по зазору. Даже небольшие отклонения влияют на процесс сгорания топлива. Кроме этого, увеличивается нагрузка на катушки зажигания. Если они уже изношены, новые свечи не улучшают работу, а наоборот выявляют слабые места. В результате двигатель может работать неровно, несмотря на замену. Теперь еще один пример, где влияние оказывает уже внешняя среда. Изменение работы двигателя после дождя также не является случайностью. Влага влияет на электрические соединения. Провода и элементы системы зажигания становятся чувствительными к внешней среде. Даже незначительное попадание влаги может ухудшить контакт. Из-за этого появляются перебои в работе двигателя, снижается мощность или возникают пропуски зажигания. В таких случаях проверяется состояние проводки, герметичность разъемов и защита элементов от влаги. Итог здесь один. Даже простые, на первый взгляд, изменения в работе автомобиля связаны не с одной деталью, а с состоянием всей системы в целом. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Джанго, музыкант.
1: Короче говоря, переживайте, друзья мои, переживайте, расстраивайтесь, отчаивайтесь, снова приходите в радостное состояние, испытывайте боль, испытывайте, там, лейте слезы, и печали, и радости, там, и все, что угодно, и мерзните, там, страдайте от жары. Тогда у вас будет жизнь с большой буквы. Тогда это будет по-настоящему. И вы будете человеком. Вот такая моя философия.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Над Рижским заливом 15 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старищи. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей.

сапогов. О войне будут детские игры с названиями старыми. И людей будем долго делить на своих и врагов. А когда грохочет, когда отгорит и отплачется, и когда наши кони устанут,

0: Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять. И когда наши девушки сменят шинели на платьица, не забыть бы тогда, и простить бы, и не потерять.
1: Радио Рокс. Латвия.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Как же, Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: мысли вслух. Вадим Самойлов, группа «Агата Кристи».
1: Где-то году в 89-м я устроился и работал на коммерческой студии звукозаписи, где я получил большой достаточно опыт записи самой разной музыки. И благодаря тому, что я там работал, мы там с Агатой Кристи умудрились записать целых 2 альбома. И даже мой брат Глеб смог записать на этой студии первый сольник свой.
0: Сказано на «Радио Рокс». Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

Радио Рокс. 88,6 FM. Над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Рестораны Вайрок Саулус и Марк Нябетти представляют. 14 августа на Вондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Вибрация при торможении после замены дисков – ситуация, которая встречается довольно часто. При этом сами тормоза могут быть полностью новыми. Причина в том, что проблема не всегда в дисках или колодках. Важно, на какую поверхность устанавливается диск. Если на ступице есть неровности или загрязнения, диск становится с небольшим перекосом. В этом случае при торможении появляется биение. Дополнительный эффект усиливается, если в подвеске есть износ. Поэтому даже новые тормоза не гарантируют отсутствие вибрации, если не учтено состояние остальных элементов. Теперь о другой ситуации, связанной уже с работой двигателя. После замены свечей двигатель должен работать стабильнее, но встречаются случаи, когда происходит обратное. Здесь важно учитывать соответствие деталей. Свечи могут отличаться по характеристикам, по тепловому диапазону и по зазору. Даже небольшие отклонения влияют на процесс сгорания топлива. Кроме этого, увеличивается нагрузка на катушки зажигания. Если они уже изношены, новые свечи не улучшают работу, а наоборот выявляют слабые места. В результате двигатель может работать неровно, несмотря на замену. Теперь еще один пример, где влияние оказывает уже внешняя среда. Изменение работы двигателя после дождя также не является случайностью. Влага влияет на электрические соединения. Провода и элементы системы зажигания становятся чувствительными к внешней среде. Даже незначительное попадание влаги может ухудшить контакт. Из-за этого появляются перебои в работе двигателя, снижается мощность или возникают пропуски зажигания. В таких случаях проверяется состояние проводки, герметичность разъемов и защита элементов от влаги. Итог здесь один. Даже простые на первый взгляд изменения в работе автомобиля связаны не с одной деталью, а с состоянием всей системы в целом. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс. Реклама.

0: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Женева!
2: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
3: Прежнего».
4: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
4: А я простила, я простила.
2: «Вера Брежнева», 12 августа, концертный зал Дзинтере.
4: Я с тобой, моя...
2: Билеты в кассах «Билешу Сервис».
5: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то «Радио Рокс».

0: мысли вслух. Армен Григорян. Группа «Крематорий».
1: Даже вот, например, ну, ту же самую маленькую девочку, это песня, которая не содержит припевы. Я помню, нам были такие интересные моменты в жизни, когда мы выпускали первый наш диск, пластиночку. Мне пришлось пройти через худсовет нашей мелодии здесь, в Московской. И вот там, помню, девушка-редактор, она там кричала: «Нет, это неправильно, это вообще в песне должен быть припев о ваших песнях». Я ей как-то сказал, говорю: «Ну, послушайте, но вот рок-н-ролл, он же действительно не содержит припева. 12-тактный блюз, ну, немножко убыстренный. И все, и люди поют во всей мире и радуются». Потом, слава богу, появился Андрей Тропила, который все это быстро издал в Санкт-Петербурге. У нас там вышел первый альбом. Да, вот. Но это все-таки вот возвращение к тому, что искренность, вот ее сложно ставить в какие-то рамки, определить ее как наивное искусство, сложное искусство или что-то еще. Она проявляется в любых абсолютно формах, музыкальных или художественных.
0: Сказано на Радио Рокс. В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит человек.

0: мысли вслух. Гарик Сукачев, музыкант.
1: Во-первых, стилизация, в которую стала играть Браво, это здорово, это клево и так далее. Но для меня это была совершенно бесперспективная какая-то штука, потому что это жанровая музыка. От нее ни влево, ни вправо, никуда. Я хотел заниматься вообще другой музыкой и потом сделал бригаду. Никто не играл ни на каких духовых инструментах до нас. За это нас ненавидела и Москва. Ах, как Питер нас ненавидел. Какие мы рокеры с дудками? Рокеры должны быть суровые лица, куриной попкой, Гитары не настроены. И, чего-то такое.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Автомеханика на Радио Рокс.
1: Вибрация при торможении после замены дисков – ситуация, которая встречается довольно часто. При этом сами тормоза могут быть полностью новыми. Причина в том, что проблема не всегда в дисках или колодках. Важно, на какую поверхность устанавливается диск. Если на ступице есть неровности или загрязнения, диск становится с небольшим перекосом. В этом случае при торможении появляется биение. Дополнительный эффект усиливается, если в подвеске есть износ. Поэтому даже новые тормоза не гарантируют отсутствие вибрации, если не учтено состояние остальных элементов. Теперь о другой ситуации, связанной уже с работой двигателя. После замены свечей двигатель должен работать стабильнее. Но встречаются случаи, когда происходит обратное. Здесь важно учитывать соответствие деталей. Свечи могут отличаться по характеристикам, по тепловому диапазону и по зазору. Даже небольшие отклонения влияют на процесс сгорания топлива. Кроме этого, увеличивается нагрузка на катушки зажигания. Если они уже изношены, новые свечи не улучшают работу, а наоборот выявляют слабые места. В результате двигатель может работать неровно, несмотря на замену. Теперь еще один пример, где влияние оказывает уже внешняя среда. Изменение работы двигателя после дождя также не является случайностью. Влага влияет на электрические соединения. Провода и элементы системы зажигания становятся чувствительными к внешней среде. Даже незначительное попадание влаги может ухудшить контакт. Из-за этого появляются перебои в работе двигателя, снижается мощность или возникают пропуски зажигания. В таких случаях проверяется состояние проводки, герметичность разъемов и защита элементов от влаги. Итог здесь один. Даже простые, на первый взгляд, изменения в работе автомобиля связаны не с одной деталью, а с состоянием всей системы в целом. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshuservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силы. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
5: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
6: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтере. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
7: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Константин Кулясов, группа «Анимация».
1: Многие люди не понимают, для чего, почему это я так делаю. А мне комфортно так жить. Мне комфортно играть концерты. Я себя в этом органично чувствую. И я когда даже музыкантов набирал к себе в группу, я у них, у каждого из них спрашивал, сможешь ли ты работать в моем темпе. Не все выдерживали.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только рок.

0: Радио Рос. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.
1: В охмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие. А умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные. То плели, то неслись, то трусили рысцой и болотную слизь. Конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди, не пускает стена, кони прядут ушами, назад подают. Где просвет, где прогал, не видать ни рожь.

0: реклама.
1: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук. Неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтере. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
3: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Мы несчастны, потому что мы себе выбираем сами такой путь. Не нужно жаловаться на несчастье само по себе, потому что ты его сам себе и выбрал.
0: Сказано на Радио Рокс. Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах любит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

приправлен мёдом за песню, что кружит нас хороводом. Я благодарен всем,

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: нашей песни.
1: Радио Рокс 88.6 FM.
2: Чтобы не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условия таково, чтобы...

мотором. То черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут. Догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут и где через дорогу

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, временами будет светить солнце. Существенных осадков не ожидается, сохранится слабый ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. 88,6 FM.
1: Так вот теперь сиди и слушай. Он не желал ей зла.

значит скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старищи. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой

0: Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, временами будет светить солнце. Существенных осадков не ожидается, сохранится слабый ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

улетела на север, я улетел на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, временами будет светить солнце. Существенных осадков не ожидается, сохранится слабый ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.